0: Mix Saturday Night. In console Davide Ferrarini.
1: E da noi star Россия. Под которой танцевали в старину на площадях.